Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, думай руха. Беру за талию, запарю в дах. Ты мой спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти не безпека. Закохуюсь.